0: voorbereiden. Ja, op die zotte zaterdag. Zoals Thierry dat zo mooi kan zeggen.
1: We пришли сюда вместе получить все то, что вы можете нам дать. Мы пришли сюда вместе в Титаник.

пришли сюда. Титаник. Paranoid Moscow. Давай. Отдыхаем хорошо. Давай. Отдыхаем хорошо.